0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Әйді, қошыл үртәңгі шейгі.

0: қайта!
1: Уникінші сентябрь Татнефть-аренада!
0: Болғар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
0: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
1: Киліңіз!
0: Татнефть-аренаның бозын
2: біргәләп әрдік!
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан Талс, программа «Бренчир». ОКРН, ИЗУН СИГЕС, 784, 71, 89, 582.
3: 2026 ел, ящик лево «Отоплюс».
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылган багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
6: Нинди тагын?
5: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
6: Менә ичмасам уңайлы.
5: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрос. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
10: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь, кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы. 94-нче Вайерта.
11: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
8: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
12: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13.
13: Мамадыш районының Югары Кыйрлы ауылында Сабантуй, күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Раяс Фатихов, Илмира Нагимова, Рустам Закиров, Люктия Мустина, Вия Хит төркеме.

0: Voltage. 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын бергәләп
4: әрәтик!
6: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 600 евро на 42 евро. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Ямле төркеме.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Газфол и Внакар Проклайн. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайн. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
4: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
5: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын артта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлығы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
6: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
8: Телефон в Казани 203-96-51.
9: 203-96-51.
7: Звоните.
10: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән?
11: Кенен белмейм, ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
12: Ящик 6+. 2026 ел.
13: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
14: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
15: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Рөстәм Асадуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куйып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі Эделлейс кибеті. Биектау, Зур Қызыл Урама, 94-ші Вайырты.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
3: И житесь из меня, я и тоже.

0: родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Мамадыш районының юғары қиырлы ауылында Сабан той. Көңілі ұйынар, күреш, һәм зур бүләкләр. Бейрәмнің қонақлары Рояс Фасихов, Ильмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит түркімі. 4-нші июль күнні юғары қиырлыға рәхим итегіз.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Давлян.

0: Бақбарс хоккей командасы бұйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
1: 2026 жыл. Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Абитуриентлар иғтибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре бойынша студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-01-55. 251-01-55.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
0: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
6: Нинди тағын?
0: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясылар екен.

0: кейтіріп та қоялар.
1: Міне іш маса мұңайлы.
0: Темір печ. Ұшанышлы сұйфат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол ұрамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгіндә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгіндә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгінә кил. Емашев 93.
3: Ищите автомобиль по выгодной цене?
4: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
5: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
6: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугаев. ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Гыймадинова.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сыз хыялланган ишекляр, все двери здесь, кибетенде. Йохши сыйфат, орзан бейлер, китрып хэм куяк беру. Козан Сибиртракты 44Б. Элекеге Эдельвейс кибете. Биектау Зур Кызыл Урама 94-нче Вайерта.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Түбән Кама педагогика коллегияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нче сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлек укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063 350063.
7: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
8: Казандагы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
11: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
12: Excel Outlet.
13: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: баулы 107.5 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» – позитивные изменения в жизни страны.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
8: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әрдик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында!
12: О,

0: ICRU, национальный билетный оператор. Озантал с программой Бранчир. Украин, Изунтиес, Бичитисиксендур, Бичитмашберсиксендуас, Бишисиксендур.
1: Игмин Гермалтанчил, Яшикляо Отоплюс.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигы сізнің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетеріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріс тәрбиелі ұсылларын алатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигына кел, ең яқшысын сайлап аларға үлгір. Телефон 31-00-33, Ершалы шәрі коды 88-552.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну, плюс.
3: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала.

0: бизнесы үшін барысы да бір орында. 8-ден 10-шы июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроволгон сайтында.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42 ел. ОГРЭ 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Ляо 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Өскен қазіргі уақытта Қазан шәрінде ғұмыр етуші бізге қадірлі болған кіші біз әнебіз Сарақ Одамира Тәфкіл қызының туған күні. Әнебіз сенға еңізгі тілекләрі біз. Исәндік саулық, жан тынышлығы, ұзын ғұмыр, оқ бәқітлер, тілебізділер, яқынларығыз, ерек түрден шыққан езгі тілекләріні, тұрмыш үттәшін Камил, оларың Илдар хәм Марсел, келінлерің Гүзел хәм Елина, анықлар Айлин, Асел, Диас хәм барлық туғаннар да қушыла дейді әлбәтті. Бұлғар радиосы да хәм мен Найлә дә бұл тілектерге қушылам, шираттағы тәбіріклеулер алда кітабызны.
1: Радиосында реклама. Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-63-23. Интернет-сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование. Преподавание в начальных классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске. 350063. 350063.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
6: Нинди тағын?
5: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
6: Міне ішмасам оңайлы.
5: Тимир Пеш. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Дуслар, сізіне Агроволга 2026 көргәзмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльгә қадар. Казан Экспо. Кыру ирекле. Ящиклеуе 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
8: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Әлі ерте қойош еді ертеден. Қазір біраз бұлытлы дұслар. Хауа температурасы 23 градусқа қадар жеткен шылайды. Магнит қазір 9 балдан 1 бал. Ертеге шылай өз үшен бұлытлы күн болашақ. Хауа температурасы қарғалым 21 градустан 23 градус. Базар алмата қоқсы байнырлады. Орша құқмара байлар сабасы 23. Мүслім сарманақ таныш. Әгір жерші олды вән қамыда яңғырлы 21 градусқа қадар.
2: Радиосында реклама.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: НПО «Агротехсервис». Официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77 88 85.

0: тормош яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: 1000-дән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил. Иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033. Яршалы шәһәре коды 88552.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Экономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
3: XL Outlet. В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
5: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын колны сайлағыз. 8 93 93 96 90 91.
6: Сіз қиялланған ишіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куйып беру. Қозан Сибір тракты 44 б. Элекеге Эдельвейс кибеті. Биектау, Зур Қызыл урама, 94-ші вайырты.
7: Ишітесіз ме? Жей тауышы.

0: Қойбыш 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
2: әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Транспорт, Ренчир. Украин, 118-784-7189-589-586.
5: 2026 ел. Ящик для «Ото плюс».
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
3: Предложение действительно до 31 августа 2016 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
4: Бужайнын иң кызу көне кашан болыр икән? Кынын бебейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат базанған артисты Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души күңіл ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
5: Ящик 6+. 2026 ел.
6: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

0: Кукмара 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Ихтибар, Ихтибар,
3: Ихтибар. Бұлғар радиосы тәқдим етті.
4: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
5: Бұлғар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртлі жырлар.
8: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
9: Килігіз.
10: Татнефть аренаның бұзын.
11: Біргеліп әрдік.
12: Билетла кассир нұқтару сайтында.
13: Ола кассиру. Национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бреншир. Украин
14: 18-784-71-89-5-82-2016-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16
7: Я мне только на...

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, иртән кояш безне сөендерсә, хәзер болытлы, һава температурасы 22 градусны күрсәтә, дымлылык 52%, 9 балдан 3 балл хәзер магнит. Кырын әйтеп китәбез, иртәгә 26 градусга кадәр җылы булырга мөмкин, уртача шул 18-21, әгер җырчы ул түбән камада, җәли әлмәт озна кайда 21, базар алматы вакыты байнырлата 23 градусга кадәр җылы.
0: Радиосында реклама.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Сулянзина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
2: Внимание!

0: Абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Дустлар, сізне агроболка 2026 көргәзмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ агроболган сайтында.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева ауылы.
4: Қазандағы телефон 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: 203-96-51.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: да там лето майнда яшеренген. Там лето мое, жайтеме.
1: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Иртенгишай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Иртенгі ош яңа пышкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашада сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Марина Карпова

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эрдик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ОЛДС-1000 Татнефть-арена буз сарайы. Бозан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026-нчы ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, сауларымыз, достарымыз, байларым, хауа тұрышы түрінде фараз, алмашыны шамбулатлы деп фаразлы есен оптиклары біз. Әліге қияш, ойыз, ләкен яңғырларда болырға мүмкін. 21 градус жылы қазір қазанымызда геомагнитик активтілық 3 болына тәшкіл етеді. 9 баллы дәреже белән чагыштырганда атмосферасымен 748 миллиметр. Иртәгә башкалабыз Казаныбызда аяз һава, төнлә 17, көндез 23 градуска кадәр һава температурасы күтәрелә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям: по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства, по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно, мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91, код города 8-843-73.
7: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: «Газ Фолл» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на

0: Авто новое и с пробегом, трейд-ин, автокредиты, страхование, выкуп и комиссия, авто под заказ. Все это Dakar ProClime. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если бар, терезек я пулса, олтын колны сойларыз. Сигез 93-96-96-91. Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куя беру. Қозан Сибір тракты 44 бі, әлікігі әділдейс кибеті. Биектау, зур қызыл урама, 94-ші вайырта.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сізнің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сізнің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріст тәрбиелі ұсылларын аңлатабыз. Газон жайу бойынша қызмет көрсетебіз. Березка питомнигі накел. Ең яқшасын сайлап алырға үлгір. Телефон 31-00-33. Йоршалы шәрі коды 88-552.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Лилия Римадинова.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Энжи Егорова, Турналар, Гузалия Кие, Эльвира Ахметова сүзләре.

0: радиосында реклама.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: НПО «Агротех Сервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
3: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Т4L Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
7: Мамадыш районынын югары кыйрлы ауылында Сабантуй, күңелле уйындар, күрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары Рояз Фасихов, Илмира Нагимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит Тркеме. 4-нче июль көнне югары кыйрлыга рәхим итегез.
8: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
9: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
10: Нинди тағын?
9: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
10: Міне ішмасам оңайлы.
9: Тимир Пеш, ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
11: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
12: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
13: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Рояз Фасихов.

0: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре френдавты параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавты, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Игривар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-993-96-90-91.
3: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Гынымды бим, ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Кирилл Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
4: Ящик 6+. 2026 ел.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэнг табында.
1: Сыз хиялланган ишиклер, все двери здесь кибетэнде. Йохши сыйфат, орзан бейэлэр, китирип хэм куя биру. Козан Сибир тракты 44Б. Элекэгэ эдэлдейс кибетэ. Биектау, зур кызыл урама, 94-нче вайырта.
2: Абитуриентлар ихтибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнэлишлэры буйынша студентлар кабыл итэ. Козандагы телефон 251-0155. 251-0155.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
8: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
2: Иртенге шай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
1: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ямьле төркеме.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: «Газ Фолл» и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа Страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттиңме?
3: Минди тагын.
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә эш масам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Шулай деп Ахбарт хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыра 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 ел.
7: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар куплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
8: Казандағы телефон 203-96-51.
9: 203-96-51.
8: 203-96-51.
10: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
11: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
12: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
13: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
14: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
15: Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
16: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
15: Булгар радиосы фест!
16: Популяр җырчылар,
15: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
16: Килегез!
15: Татнефть аренаның бозын бергәләп әрәтик.
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
18: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 118-484-89-582.
19: 2026 ел. Яшикләү 6+.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
21: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну, а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.

0: Әм тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Ихивар, тезеки апулса, олтын колны сойларыз. 8-93-96-96-91.
3: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан, Экспо, Кіру, Ирікле, Яшиклеуі 16+. Тулырақ Агроболғын сайтында.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
6: Алло.
7: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Сөндел Билалова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Болгар радио.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.